0: американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Без наба. Без power.